0: Сороги. Единым чем цвет ошвецения.
1: Звонь.
2: Это не помога.
3: Куп миксават, вижуч миксават. Повтуш. Повтуш. Повтуш.